0: ta jeunesse.
1: Si tu es ici, c'est parce que ton esprit est pur. Seuls les purs en esprit peuvent triompher.
2: Les purs en esprit. Il ferait mieux de réparer ma bécane.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

Реаль я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: tu es ici, c'est parce que ton esprit est pur. Seuls les purs en esprit peuvent triompher.
1: Les purs en esprit. Il ferait mieux de réparer ma bécane.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

Гуляли я, столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.